0: Если ты улыбнешься, с тебя лайк и подписка. На холодном полу мое тело там найдут. Снег кричал, я помогу. Но в итоге обману.
1: $19 Fortnite card. Who wants it?
2: Un saludo para Basilio, espero que esté bien.